0: песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Лип.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Ульяновск расположен на Приволжской возвышенности и виден издалека, о чем в 1898 году среди бурлаков была распространена поговорка «Симбирск видим, да 7 дней до него идем».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Александра Айвазова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Утро песни на радио «Родных дорог».
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шихрина.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка-луна».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Петрозаводске летом можно увидеть настоящие белые ночи, а зимой — северное сияние.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: беспроводных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Токио» и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В подмосковном городе Ступино изготавливались детали для дронного коллайдера.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Над Севастополем сбито 14 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что БПЛА сбиты в районе северной стороны Севастопольской бухты и бухты Омега. Глава Севастополя также напомнил об изменениях работы сигнала воздушной тревоги. Теперь он звучит 3 раза, после чего прекращается. По словам Развожаева, решение принято оперштабом для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Таганроге уничтожены ракеты. Из-за падения обломков произошло возгорание машин. Информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Министр финансов Антон Силуанов объяснил правки в бюджете. В интервью газете «Коммерсант» он сказал, что Минфин подготовил предложение по корректировке параметров бюджета на 2026-2028 годы. Их целью, по его словам, является бесперебойное исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Это касается обеспечения выполнения социальных программ, обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетов, а также обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок. Причина изменений, по словам министра, в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Он добавил, что изменения на этот раз не будут вноситься в Госдуму на голосование. Продление импорттехники стало невозможно в России с 27 мая. Из списка разрешенного серого ввоза пропали ноутбуки, жесткие диски, мониторы Asus, Acer, Samsung, Intel, Toshiba и других брендов. Также в списке зубные щетки Oral-B. Продавцы, продолжающие ввозить электронику без разрешения правообладателей, могут лишиться товара. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов заявил НСН, что речь идет не о полном запрете ввоза, а о прекращении упрощенного механизма поставок без разрешения правообладателя. Авиакомпанию Azur Air оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров при задержке рейса по маршруту Красноярск-Пхукет на 2 суток. Об этом сообщили в прокуратуре. Инцидент произошел в феврале в аэропорту Красноярска. Рейс в Таиланд был задержан более чем на 48 часов. Пассажиров несвоевременно обеспечили водой, горячим питанием и не разместили вовремя в гостинице. Температура воды на курортах России достигает плюс 23 градусов. Так вода прогрелась в Ейске Краснодарского края, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. На остальных курортах, по ее словам, прохладнее. В Геленджике плюс 20, в Евпатории Сочи 17, Туапсе 18, а Калининград сравнялся с Феодосией, там всего плюс 14. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 39». 2006 год.
1: DJ Groove и Алиса Фрейндлих. Погода. Погода.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио родных дорог.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: В городе Муром снимали сцены из фильма «Человек с бульвара капуцинов».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» — лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Таганроге с утра была отражена ракетная атака. Пострадали две женщины, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавшая госпитализированная, одна в тяжелом состоянии. Также в результате падения обломков ракеты загорелись машины. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. А в Севастополе после падения ракеты пострадал многоквартирный дом. От ударной волны поврежден фасад, окна и балконы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сама ракета попала в здание Южного управления Центробанка. Москва предупредила Ереван о возможном пересмотре льготного режима поставок газа, нефтепродуктов и алмазов. Происходит это на фоне курса Армении на сближение с Евросоюзом. Об этом сообщается в письме главы Минэнерго Сергея Цивилева, Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении, сообщает газета «Коммерсант». По данным издания, в послании говорится, что шаги Армении по углублению взаимодействия с ЕС и заявленное стремление вступить в Союз ставят под угрозу сохранение российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Соглашение было подписано в 2013 году. У релокантов собираются изымать имущество за дискредитацию армии. Решение накануне единогласно приняла Госдума. Как заявил НСН основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев, для того, чтобы изъять имущество, нужно решение суда.
3: Сегодняшними электронными инструментами можно совершенно четко идентифицировать всю собственность на территории России, которая есть в реестре, по крайней мере. Второй момент надо понимать, это касается, наверное, исключительно имущества самого релоканта, поэтому это в любом случае судебные решения. Если нанимаются адвокаты, то это может быть длительная процедура, как минимум 3 инстанции от полугода. Самый длинный путь — это 3 года.
2: Летом прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал работодателей не принимать на работу бывших релокантов. А основатель портала «Суперджоп» Алексей Захаров заявил НСН, что в российском законодательстве нет такого понятия, как «релокант». Праздничная молитва на праздник Курбан-Байрам началась в Московской соборной мечети. В районе метро «Проспект Мира», где собрались верующие, дежурят правоохранители, а также усилены меры безопасности. Верующие собираются на намаз у входа со станции метро «Проспект Мира». Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам – один из главных праздников мусульман. Россия передала Казахстану амурских тигров. Президент Владимир Путин накануне своего визита в республику написал статью, которая опубликована в «Казахстанской правде». В публикации Путин указал, что Россия передала Казахстану 2 взрослых амурских тигров и пару тигрят. Сейчас они находятся в природном резервате под присмотром ученых, а в ближайшее время тигров выпустят в дикую природу. Они должны помочь в восстановлении популяции этих хищников в Казахстане. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: 5 минут.
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: Всем привет, это группа «Тестостерон». Слушайте наши песни на радио «Родных дорог».
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Еламед». Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1.

0: Вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: ночных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили 140 беспилотников над 8 российскими регионами. Об этом отчиталось Минобороны. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Таганроге из-за ракетной атаки пострадали две женщины, одна из них в тяжелом состоянии. Также в результате падения обломков ракеты загорелись машины. В Севастополе ракета попала в здание Южного управления Центробанка. От ударной волны поврежден фасад, окна и балконы многоквартирного дома. А в Туапсе обломки БПЛА упали на территорию морского терминала. Произошло возгорание, его ликвидировали, сообщил оперштаб. В Красноярском крае завершили очередной этап поисков семьи Усольцевых. За три дня было обследовано 28 квадратных километров горной тайги. Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября прошлого года до наступления устойчивого снежного покрова. С 23 по 26 мая спасатели проводили поиски пропавшей семьи в Мансково-Уярском муниципальном округе. Несмотря на все усилия, поиски не увенчались успехом. Следов пропавших обнаружить не удалось. Семья Усольцевых пропала в сентябре прошлого года во время турпохода. Двое взрослых и 5-летняя девочка отправились по маршруту в направлении горы Буратинка. Депутаты Госдумы будут сдавать мобильные телефоны при входе в зал пленарных заседаний. Об этом заявил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. Депутаты и член комитета по просвещению Анатолий Вассерман рассказал НСН, с чем связано нововведение.
3: Это изрядно мешает работе. А сегодня, например, прямо во время минуты молчания по погибшим в Старобельске, у нескольких человек эти самые мобильные телефоны звонили в полный голос. В конце концов, очень многие депутаты действительно вынуждены оставаться постоянно на связи. Но я понимаю, чем вызвано такое предложение.
2: Как пишут ведомости, поводом для введения меры стала ситуация с депутатом Еленой Дропека, которая разговаривала по телефону во время выступления руководителя фракции «Единороссов». Россияне назвали бюджет для идеального отдыха. Больше половины обозначили сумму от 50 до 200 тысяч рублей. Это следует из исследования финансовой онлайн-платформы «Веббанкир», передают РИА Новости. 20% россиян оценивают стоимость идеального отпуска от 200 до 300 тысяч, а около 15% называют сумму от 300 тысяч до 1 миллиона. 8,5% участников опроса считают, что можно уложиться и в 50 тысяч. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто, набирайте. Вбивайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

детстве май был генеральной репетицией лета. А сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.

0: поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Новокузнецк – один из старейших городов Сибири. Разумеется, есть тут на что посмотреть и туристам. В Новокузнецке много интересных памятников и архитектурных сокровищ. Здесь есть целые улицы, которые застроены зданиями в стиле сталинского ампира. Еще тут легендарные дом «Гайка», дом «Шайба» и даже дом «Клюшка». Обязательно познакомьтесь и с местным стрит-артом. Здания Новокузнецка украшают портреты Высоцкого и Машкова. Больше всего граффити с лицами знаменитостей на улице Кирова.
2: Ну, это нормально.
1: На улице города можно увидеть и немало памятников. Например, Маяковскому, хотя поэт никогда не был в Новокузнецке. Сделайте фото рядом со скульптурой «Сосиска дружбы». Она изображает сценку из мультика «Котенок по имени Гав». Визитная карточка города – это Кузнецкая крепость. Оборонительное сооружение построили на Вознесенской сопке в начале 19 века для защиты рубежей империи от китайской угрозы. Сегодня на территории музея-заповедника расположены реконструированные башни, офицерские дома и даже настоящий водопад. А если ваше путешествие в город случится зимой, то знайте, что в 10 минутах езды от Новокузнецка горнолыжный комплекс «Соколиная гора». Добраться до сибирского города можно благодаря автомобильным дорогам, ЖД-транспорту, ну или выбирайте самый быстрый вариант – самолет.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
3: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
4: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
5: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и «Данка». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. На морском терминале в Туапсе после падения обломков БПЛА произошел пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, сообщил оперштаб Краснодарского края. Фрагменты дронов также повредили остекление в одном многоквартирном и 5 частных домах в городе. Пострадавших при атаке нет. Добавлю, в апреле беспилотники ВСУ трижды атаковали морской терминал в Туапсе. Каждый раз начинался пожар. После последнего удара возгорание тушили двое суток. Кроме того, разлился мазут. Евросоюз продлил на год санкции за нарушение прав человека в России. Они будут действовать до 28 мая 2027 года. В заявлении Совета ЕС говорится, что ограничительные меры введены в отношении лиц, ответственных за серьезные нарушения и злоупотребление правами человека, за подавление гражданского общества. Такие санкции распространяются на 72 физических лица и одну организацию. Количество IT-специалистов в России выросло на 20% в 2025 году и достигло почти 2 миллионов человек. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там отметили, что IT-отрасль продолжает оказывать значительное влияние на занятость. Среднегодовая зарплата в этом секторе составила порядка 2 миллионов рублей или около 170 тысяч рублей в месяц. В конце декабря 2024 года Сбербанк оценил дефицит IT-специалистов России до 2030 года примерно в 1 миллион человек. Понятие каршеринга в России предлагают закрепить в законодательстве как самостоятельный вид транспорта. Глава профсоюза таксистов Евгений Грег заявил на СН, что граждане часто сталкиваются с необоснованными штрафами от каршеринговых компаний, как и компании страдают от недобросовестных пользователей.
3: Мы сталкивались очень с большим количеством вещей, которые уже в рамках недоумения граждан, которые вроде соблюдают правила дорожного движения, потом получают штрафы за несоблюдение не от органов правопорядка, а от самых каршеринговых компаний, причем каких-то странных, непонятных размерах. Вот эти вещи, безусловно, надо прописывать. Защищать и компании от недобросовестных ездаков, наездников, как в простонародье их называют, и, собственно говоря, граждан от компаний, которые пытаются нажать, если они ничего не нарушали.
2: Как пишет «Известия», сегодня в России нет единых требований к работе каршеринга. Например, в одном регионе автомобиль можно оставить бесплатно на платной парковке, в другом получить за это штраф. В Швейцарии стали известны все участники четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею. В группе А борьбу за медали продолжат сборные Швейцарии, Финляндии, Латвии и США. Лидерство между собой разыграют швейцарские и финские спортсмены. Сборная Латвии гарантировала себе третье место, американские хоккеисты вышли в плей-офф с четвертой позиции. В группе Б в следующую стадию турнира попали сборные Канады, Норвегии, Чехии и Швеции. Игры четвертьфинала пройдут 28 мая. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Пара песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зеленского.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: «Годы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Хваршины – одна из малочисленных народностей, которая в основном проживает на территории Дагестана. Согласно последней переписи, в нашей стране около 1000 представителей данного этноса. Хваршины считают себя потомками древних народов, которые ранее обитали на Кавказе. Хваршинский язык относится к нахско-дагестанскому языковой семье, что указывает на некоторую связь с другими народами региона. Представители этноса в основном верующие мусульмане-сунниты. Основное занятие народа – скотоводство, а если быть точнее – овцеводство. Второе по значимости направление хозяйства – земледелие. Издавна они сеяли ячмень, пшеницу и рожь. Большое развитие получили различные промыслы – производство сукна и одеял, вязание шерстяных носков. Селения хваршин располагались на естественно укрепленных местах. Жилища прямоугольные, в основном двухэтажные и каменные. К дому обычно примыкали специальные деревянные пристройки для хранения продуктов. Основа традиционного питания хваршин составляли прежде всего хлеб и блюда из муки и злаков, а затем уже мясо-молочные продукты. Широко распространенным блюдом был и остается хинкал. Из напитков популярны густые компоты из лесных фруктов и ягод, а также травяные отвары. И сегодня прощаюсь с вами на хваршинском «Дасу».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Целебная вода из Сентуки разливается в бутылке почти два века.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Я каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио «Родные».

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А вы знаете, что за культовой песней группы «Звери» оказывается стоит личная драма солиста коллектива? «Районы-кварталы» — так называется не только популярная композиция, но еще и второй студийный альбом российской рок-группы «Звери». Сама пластинка вышла в 2004-м, а одноименный хит — в 2003-м. История создания песни связана с личной ситуацией исполнителя Романа Билока. Во время съемки клипа «Для тебя» он познакомился с девушкой Ольгой. С ней позже артист стал жить вместе. Отношения были прекрасными, но популярность группы росла. За ней последовала активная гастрольная жизнь. Стали возникать ссоры, в которых главной темой была ревность. Так музыкант решил поставить точку в отношениях. Именно эта ситуация и легла в основу песни.

интересно, что позже Рома Зверь, переживая по поводу расставания с Олей, написал и еще одну популярную песню «Напитки покрепче». Но о ней, пожалуй, расскажу как-нибудь в следующий раз. И в завершение отмечу, что название прорывного альбома «Районы кварталы» выбрано не случайно. По словам Романа, группа была образована простыми ребятами из спальных районов. И это они очень хотели обыграть.

0: Grassi.
1: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

0: автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105 и

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве. Полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минфин предлагает еще один вариант изменения условий выдачи семейной ипотеки. Новая инициатива – не выдавать новые льготные кредиты тем, у кого уже есть непогашенная льготная ипотека, оформленная до 23 декабря 2023 года. Как пишет газета «Коммерсант», инициатива должна снизить использование льготных жилищных кредитов не по прямому назначению, то есть на покупку квартир в инвестиционных целях. Ведомстве подчеркнули, что в случае принятия этой инициативы отзывать уже выданные кредиты или повышать по ним требования не будут. Как отмечает издание, стремление Минфина снизить зависимость рынка жилой недвижимости от семейной ипотеки связано в том числе с возникшим дефицитом бюджета страны. Средняя начисленная зарплата в России в феврале этого года составила 103 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит Росстат. По сравнению с началом прошлого года показатель вырос примерно на 16%. Аналитики связывают динамику с дефицитом кадров, ростом конкуренции за сотрудников и повышением зарплат в промышленности, IT и инженерных направлениях. Наиболее высокие доходы сейчас фиксируются в сферах, связанных с финансами, инвестициями и высокотехнологичными специальностями. Эксперты отмечают, что рост зарплат продолжается на фоне структурных изменений рынка труда и нехватки специалистов в ряде отраслей. В Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2. Погиб один из пилотов, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Республики. ЧП произошло во время авиационно-химических работ. Воздушное судно предварительно задело линии электропередачи. На борту Ан-2 находились два члена экипажа. Одного из них удалось достать из-под обломков живым. В США умер медиамагнат Дональд Ньюхаус. Ему было 96 лет. Он был совладельцем корпорации, которой принадлежат в том числе издания «Нью-Йоркер» и «Вог». Миллиардер скончался от лимфомы в своем доме в Нью-Джерси. Дональд Ньюхаус родился в 1929 году в Нью-Йорке. Он и его старший брат унаследовали медиа-империю от своего отца Сэмюэла Ньюхауса. Дональд отвечал за газеты и кабельные активы холдинга, а его брат курировал «Нью-Йоркер», «Вог» и другие журналы. Продление ежегодного отпуска с 28 до 35 дней ударит по работодателям и экономике страны в целом. Такая идея не будет поддержана, заявил НСН руководитель юридической практики в Суперджоп Александр Южалин.
3: Может негативно сказаться для самих работодателей, поскольку многие компании все равно остаются в условиях дефицита кадров. Если работники там на неделю выпадут из рабочего процесса, нужно будет встраивать все рабочие процессы, подстраиваться под эту новую экономику тоже под нее поставить.
2: Увеличить стандартную продолжительность ежегодного отпуска на неделю предложил депутат Госдумы Николай Новичков. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Икра кабачковая. Как же она стала настоящим хитом Советского Союза? В 16 веке в России овощная икра считалась экзотическим продуктом. Преимущественно ее делали из баклажанов. Переломным моментом стало начало 20 века, когда овощную икру стали готовить из кабачков. Одной из версий родиной этой закуски является Воронежская губерния. По свидетельствам историков, в начале 20 века один из местных жителей первым в России начал промышленное производство кабачковой икры. Он варил овощи в чанах, закатывал полученную массу в жестяные банки и отправлял в Москву. Тут икру подавали в лучших ресторанах. Ну а имя кулинара, увы, до нас не дошло. В 30-е годы 20 века стартовало промышленное производство кабачковой икры. Однако вспышка ботулизма привела к временному сокращению объемов изготовления закуски. Возрождение популярности кабачковой икры происходит в 50-е годы. Во многом благодаря супруге Никиты Хрущева. Она долгие годы боролась с лишним весом. Именно поэтому на столе первого секретаря ЦК КПСС часто стояли овощные закуски. А среди них и кабачковая икра. И она так полюбилась семье Хрущевых, что Никита Сергеевич распорядился построить крупнейший в Европе консервный завод. И кабачковая икра стала одним из самых популярных продуктов питания в Советском Союзе.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: На протяжении 6 лет этот город назывался Брежнев. Позднее ему вернули прежнее название – Набережные Челны.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

мае на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему кожа на пальцах сморщивается в воде? Уверен, многие замечали, что после длительного пребывания в воде, например, при долгом купании, кожа на пальцах начинает сморщиваться. Этот процесс кажется довольно странным, но на самом деле он имеет глубокие биологические корни и служит полезной цели. Почему же так происходит? По словам специалиста, в моменте долгого контакта рук с водой происходит сужение кровеносных сосудов. Это и вызывает спор кожи в складке. Вы удивитесь, но это адаптивный механизм. Он управляется непосредственно нервной системой. Но зачем же это нужно? Ученые считают, что сморщивание пальцев – это эволюционное свойство, которое помогает нам лучше захватывать предметы в воде. Представьте, что вам, например, нужно будет ловить рыбу или собирать что-то с мокрой поверхности. И такие складки на пальцах как раз увеличивают трение и позволяют лучше удерживать предметы. Так что, хоть сморщенные от воды пальцы и выглядят странно, но это далеко не случайность, а продуманный механизм, который помогает нам адаптироваться к условиям окружающей среды.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина». Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
5: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
6: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Город Семенов – центр производства самых русских сувениров. Матрешек.
8: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 106,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Два человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, это пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма. ПВО отразили комбинированную атаку на Севастополь, совершенную в том числе с применением ракет. Было сбито более 20 беспилотников. Повреждены отдельные здания, в том числе жилые дома. Газовые соглашения с Арменией – это коммерческий вопрос. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он перенаправил в «Газпром» вопрос о возможной денонсации газовых соглашений с республикой. При этом Песков отметил, что льготы в соглашениях всегда за чей-то счет. Для Армении это вклад России. Он добавил, что дивиденды для Армении от ЕАЭС гарантированы, а будет ли это в Евросоюзе – неизвестно. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем соцфонда Сергеем Чирковым потребовал отчитаться о проделанной работе не цифрами, а делами. Стенограмма опубликована на сайте правительства. Чирков на встрече рассказал премьеру о проекте по реабилитации вернувшихся участников СВО. Он назвал этот проект успешным и отметил, что 93% участников оценили его позитивно. Мишустин обратил внимание, что остается еще 7% тех, кто отозвался о проекте негативно. По словам премьера, нужно разобраться, почему, и проделать работу над ошибками. Речь идет о проекте бесплатной медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения вернувшихся участников СВО. В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке усилен санитарно-карантинный контроль в пункты пропуска на госгранице России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Риски завоза лихорадки Эбола в Россию оцениваются как низкие, а завозных случаев болезни зафиксировано не было. Начато также производство тест-системы для диагностики лихорадки Эбола. В этом году уже несколько ИИ-треков ворвались в музыкальные чарты, при этом стриминги с клонами никак не борются, заявил НСН исполнительный директор «Звонко Диджитал» Дмитрий Конов.
3: Не прошло еще половины года, по-моему, 4 или 5 песен возглавляли оба чарта и ВК, и Яндекса. И это были треки, полностью сгенерированные искусственным интеллектом. В недружественных странах ведется яростная борьба живых музыкантов со своими клонами. А нам абсолютно все равно, поэтому в чартах постоянно присутствуют не только матушки земли, но и всевозможные гармоники, сыпи и все остальные зверушки. Где-то индустрия старается артистов защищать своих, а где-то проявляет к ним равнодушие.
2: В феврале сообщалось, что чарты Яндекс.Музыки и VK-музыки впервые возглавила сгенерированной нейросетью песня «Сыпь-гармоника» на стихи Есенина. В числе сгенерированных ИИ-песен, попавших в чарты, также называют «Ворону», «Расскажи, Снегурочка» и другие. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека Авария». На острие атаки.

0: Маруся, блин!
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Ямбург. Старое название города Кингисепп.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
6: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят.

0: Песня из сборника «Союз номер 5». 1992 год.
1: Игорь Николаев. Такси.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Новокузнецк – один из старейших городов Сибири. Разумеется, есть тут на что посмотреть и туристам. В Новокузнецке много интересных памятников и архитектурных сокровищ. Здесь есть целые улицы, которые застроены зданиями в стиле сталинского ампира. Еще тут легендарные дом «Гайка», дом «Шайба» и даже дом «Клюшка». Обязательно познакомьтесь и с местным стрит-артом. Здания Новокузнецка украшают портреты Высоцкого и Машкова. Больше всего граффити с лицами знаменитостей на улице Кирова.
2: Ну, это нормально.
1: На улице города можно увидеть и немало памятников. Например, Маяковскому, хотя поэт никогда не был в Новокузнецке. Сделайте фото рядом со скульптурой «Сосиска дружбы». Она изображает сценку из мультика «Котенок по имени Гав». Визитная карточка города – это Кузнецкая крепость. Оборонительное сооружение построили на Вознесенской сопке в начале 19 века для защиты рубежей империи от китайской угрозы. Сегодня на территории музея-заповедника расположены реконструированные башни, офицерские дома и даже настоящий водопад. А если ваше путешествие в город случится зимой, то знайте, что в 10 минутах езды от Новокузнецка горнолыжный комплекс «Соколиная гора». Добраться до сибирского города можно благодаря автомобильным дорогам, ЖД-транспорту, ну или выбирайте самый быстрый вариант – самолет.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
3: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
4: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
5: Коллеги, спасибо за фидбэк.
6: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Город Мичуринск – общероссийский центр садоводства.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Открыть дачный сезон в мае – это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио «Родное».

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Пусть прогонит прочь.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство иностранных дел Армении получило уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз. Это подтвердил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Захарова отреагировала на заявление министра территориального управления и инфраструктуры Армении о том, что ведомство все еще не получало каких-либо письменных обращений от Минэнерго России о возможном прекращении соглашения по ставки газа. Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что повестка встречи Евразийского экономического союза в Астане предстоящие два дня будет непростой из-за ситуации с Арменией. Вместе с тем, по его словам, неправильно говорить, что нынешний саммит решит ее судьбу. Ереван продолжит участвовать в мероприятиях ЕАЭС. В Севастополе после удара вооруженных сил Украины ракетами Storm Shadow беспилотниками повреждены 30 домов, 16 многоквартирных и 14 частных. Такие последние данные привел губернатор Михаил Развожаев. В муниципальной комиссии поступили обращения о повреждении 75 квартир и домов, а также 45 автомобилей. По данным Развожаева, пострадали 2 человека. Беспилотники ракеты ударили по Севастополю минувшей ночью. Главной целью налета было здание Южного управления Центрального банка, в которое попал один из снарядов. Акции Россети на торговле.

0: Как Мосбиржи. Момент упали почти на 10%, однако затем снижение замедлилось до 8%. Распродажи начались после сообщения о том, что электросетевой холдинг собирается провести дополнительное размещение акций в количестве до 903 миллиардов штук номиналом в 50 копеек в пользу Росимущества. Это составит более 39% от текущего объема уставного капитала. Кроме того, совет директоров Россети рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Сейчас Росимущество владеет долей в 77% в уставном капитале, который по результатам доп. Эмиссии может увеличиться до 84%. Грушинский фестиваль Самарской области не состоится в третий год подряд из-за ситуации с безопасностью, сообщили организаторы. При этом Грушинский клуб продолжит работу. В Самаре планируют провести зимний Грушинский фестиваль, гитарные пристани и другие мероприятия. Грушинка – это крупнейший в России фестиваль авторской песни, который проходит с 1968 года под Самарой. Народная артистка Советского Союза Алиса Фрейндлих, дирижер Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» представят программу «Она и музыка и слово» 21 июня в Светлановском зале Московского международного дома музыки. Вечер станет московской премьерой музыкальной литературной композиции. Он завершит 23-й концертный сезон ММДМ. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Хваршины – одна из малочисленных народностей, которая в основном проживает на территории Дагестана. Согласно последней переписи, в нашей стране около 1000 представителей данного этноса. Хваршины считают себя потомками древних народов, которые ранее обитали на Кавказе. Хваршинский язык относится к нахско-дагестанскому языковой семье, что указывает на некоторую связь с другими народами региона. Представители этноса в основном верующие мусульмане-сунниты. Основное занятие народа – скотоводство, а если быть точнее – овцеводство. Второе по значимости направление хозяйства – земледелие. Издавна они сеяли ячмень, пшеницу и рожь. Большое развитие получили различные промыслы – производство сукна и одеял, вязание шерстяных носков. В селениях хваршин располагались на естественно укрепленных местах. Жилища прямоугольные, в основном двухэтажные и каменные. К дому обычно примыкали специальные деревянные пристройки для хранения продуктов. Основа традиционного питания хваршин составляли прежде всего хлеб и блюда из муки и злаков, а затем уже мясо-молочные продукты. Широко распространенным блюдом был и остается хинкал. Из напитков популярны густые компоты из лесных фруктов и ягод, а также травяные отвары. И сегодня прощаюсь с вами на хваршинском «Дасу».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В городе Великие Луки расположена одна из старейших бастионных крепостей России.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз-15». 1995 год.
3: Игорь Саруханов. «Скрип колеса».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: когда.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А вы знаете, что за культовой песней группы «Звери», оказывается, стоит личная драма солиста коллектива? «Районы, кварталы» — так называется не только популярная композиция, но еще и второй студийный альбом российской рок-группы «Звери». Сама пластинка вышла в 2004-м, а одноименный хит — в 2003-м. История создания песни связана с личной ситуацией исполнителя Романа Билока. Во время съемки клипа «Для тебя» он познакомился с девушкой Ольгой. С ней позже артист стал жить вместе. Отношения были прекрасными, но популярность группы росла. За ней последовала активная гастрольная жизнь. Стали возникать ссоры, в которых главной темой была ревность. Так музыкант решил поставить точку в отношениях. Именно эта ситуация и легла в основу песни.

Интересно, что позже Рома Зверь, переживая по поводу расставания с Олей, написал и еще одну популярную песню «Напитки покрепче». Но о ней, пожалуй, расскажу как-нибудь в следующий раз. И в завершение отмечу, что название прорывного альбома «Районы кварталы» выбрано не случайно. По словам Романа, группа была образована простыми ребятами из спальных районов. И это они очень хотели обыграть.

0: Grassi.
1: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.3 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» продолжает получать жалобы от жителей небольших деревень, про которых попросту забыли местные власти. Так, пенсионеры из деревни Гостевое в Смоленской области бьют в колокола из-за состояния единственной улицы. А в деревне Куюки в Татарстане люди сидят 12 дней без воды из-за того, что их уже полгода не могут подключить к новому трубопроводу. Весной прошлого года мы рассказывали о проблемах с водой в деревне Куюки в Татарстане. После запросов в Кривой линии к решению вопроса подключились Минстрой России и власти Татарстана, которые нашли деньги на строительство водоотвода до деревни от Казани. Это обещание было выполнено, новую трубу построили, однако подключить к ней Куюки до сих пор не могут. В итоге люди в мае остались без воды.
3: На сегодняшний день 12 суток воды нет. Те, кто живут ближе там к старой водонапорной башне, вода до них доходит. Мы от нее дальше находим, она просто к нам уже не приходит. Началось 14 мая. Установилась жаркая погода, пошло водопотребление больше. Физически к нам не приходит, нет количества воды, которое нам необходимо, и она к нам не доходит. Труба есть, ее закончили строительство в 2025 году, в декабре перед Новым годом. Эта труба сейчас в земле закопана, но нас к ней не подключают.
2: Мы попросили главу Татарстана Рустама Миниханова разобраться, почему труба есть, а воды у людей нет. Другой сигнал СОС пришел к нам от пенсионерки из деревни Гостевое Гагаринского района Смоленской области. Жители 3 года не могут дождаться обещанного ремонта единственной дороги.
4: У нас по деревне дорога вообще никакая. Просто дорога на земле. Ни насыпи никакой, ничего. Как дожди, весна, осень, у нас здесь не проедешь, не пройдешь. Мы писали бумагу 3 года назад. Нам обещали, по весне подсохнет, приедем, посмотрим. Но так никто не приезжал. Глава администрации у нас меняется один за другим. Так что никому ничего не надо. Мы живем за речкой. 3 года назад нам сделали мост. Мы просили, нас услышали, нам сделали хороший мост. А иначе мы не могли переходить в разливы. Просто были изолированы от всего. Но дорогу-то нам не сделали. Мы тоже люди. Хоть и деревня маленькая, но, извините, в остальных деревнях все есть. И дороги есть, и насыпи. А мы как бомжи тут, честное слово. Нам же и внуки приезжают на каникулы. И мы на велосипедах покататься хочется. Да и самим ходить. Как пенсионеры, и суставы болят, знаете, поскользнешься, не дай бог, то сломаешь.
2: Мы попросили власти Смоленской области помочь жителям забытой деревни. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm

0: про песни на радио «Родных дорог».
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки International». «Капелька света».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Икра кабачковая. Как же она стала настоящим хитом Советского Союза? В 16 веке в России овощная икра считалась экзотическим продуктом. Преимущественно ее делали из баклажанов. Переломным моментом стало начало 20 века, когда овощную икру стали готовить из кабачков. По одной из версий, родиной этой закуски является Воронежская губерния. По свидетельствам историков, в начале 20 века один из местных жителей первым в России начал промышленное производство кабачковой икры. Он варил овощи в чанах, закатывал полученную массу в жестяные банки и отправлял в Москву. Тут икру подавали в лучших ресторанах. Ну а имя кулинара, увы, до нас не дошло. В 30-е годы 20 века стартовало промышленное производство кабачковой икры. Однако вспышка ботулизма привела к временному сокращению объемов изготовления закуски. Возрождение популярности кабачковой икры происходит в 50-е годы. Во многом благодаря супруге Никиты Хрущева. Она долгие годы боролась с лишним весом. Именно поэтому на столе первого секретаря ЦК КПСС часто стояли овощные закуски. А среди них и кабачковая икра. И она так полюбилась семье Хрущевых, что Никита Сергеевич распорядился построить крупнейший в Европе консервный завод. И кабачковая икра стала одним из самых популярных продуктов питания в Советском Союзе.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
3: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Президент России в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева встретил лично лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе переговоров они обсудят ключевые аспекты развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. Кроме того, Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза. При ударе беспилотника в Белгородской области погибли 2 человека, сообщил оперативный штаб региона. В приграничном селе Новотоволжанка в Шебекинском округе дрон ударил по легковому автомобилю. Смертельные ранения получили мужчина и женщина. В штабе выразили соболезнования их родным и близким. Временно исполняющий обязанности главы Белгородской области Александр Шуваев ранее сообщил, что за сутки украинские войска атаковали регион 45 раз. Эстония пытается отойти от договоренности с Россией о разграничении Чудского озера и Нарвы, что чревато конфликтом. С таким предупреждением выступил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности, руководитель пограничной службы Владимир Кулешов в интервью российской газете. По его словам, инициативы властей Эстонии создают условия для конфликтных ситуаций на госгранице, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах. Российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев впервые в этом году вышли в открытый космос для выполнения работ на внешней поверхности Международной космической станции. Как уточнил Роскосмос, расчетная продолжительность выхода составляет 5 часов 27 минут. Куть-Сверчков и Микаев, в частности, установят аппаратуру для эксперимента «Солнце терагерц» на модуле «Звезда». На модуле «Наука» они демонтируют кассеты из аппаратуры эксперимента «Экран-М», а также снимут контейнер оборудования «Биориск МСН» на модуле «Поиск». Для поддержки работ в открытом космосе применяется манипулятор «Эра». Сейчас на станции работает экипаж из 7 человек. Мистическая фэнтези-драма «Дива» производства «Марс Медиа» киностудии имени Горького выйдет в широкий прокат 3 декабря, сообщила кинокомпания «Вольга». Картина рассказывает историю юной певицы с уникальным голосом. Она становится сенсацией большой сцены, но сталкивается с завистью, интригами и скрытой стороной успеха. «Дива» — это история невероятного божественного дара и последствий, которым приводит обладание этим даром. Действие происходит в мире оперы и театральных интерьеров. Там разворачивается соперничество между юной исполнительницей и взрослыми представителями. Режиссером проекта выступила Анна Меликян. Главную роль исполнила Алиса Юнусова. Также в фильме снялись Евгений Цыганов, Юлия Снегирь, Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Меркурбанов и Мария Смольникова. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему кожа на пальцах сморщивается в воде? Уверен, многие замечали, что после длительного пребывания в воде, например, при долгом купании, кожа на пальцах начинает сморщиваться. Этот процесс кажется довольно странным, но на самом деле он имеет глубокие биологические корни и служит полезной цели. Почему же так происходит? По словам специалиста, в моменте долгого контакта рук с водой происходит сужение кровеносных сосудов. Это и вызывает спор кожи в складке. Вы удивитесь, но это адаптивный механизм. Он управляется непосредственно нервной системой. Но зачем же это нужно? Ученые считают, что сморщивание пальцев – это эволюционное свойство, которое помогает нам лучше захватывать предметы в воде. Представьте, что вам, например, нужно будет ловить рыбу или собирать что-то с мокрой поверхности. И такие складки на пальцах как раз увеличивают трение и позволяют лучше удерживать предметы. Так что, хоть сморщенные от воды пальцы и выглядят странно, но это далеко не случайность, а продуманный механизм, который помогает нам адаптироваться к условиям окружающей среды.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Город Ялуторовск входит в список исторических городов России.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и группы «Несчастный случай». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Годовая инфляция в России зафиксирована на уровне 5,33%. За прошедшую неделю она составила 0,07%, следует из данных Росстата. Как говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации в России, снижение цен продолжилось на продовольственные товары, как на плодово-овощную продукцию, так и на остальные продукты питания. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,1% за неделю, в секторе услуг 0,24%. Среди услуг туризма существенно увеличилась средняя стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России. Снизилась стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии. Беспрецедентное количество атак вооруженных сил Украины на инфраструктуру Запорожской атомной электростанции «Энергодара» произошло за последний месяц. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, прошедшая ночь принесла очередной рекорд – более 55 взрывов в черте города. В результате атак на этой неделе погиб один человек, еще несколько получили ранения. Глава «Росатома» заявил, что украинские военные, по его мнению, пытаются запугать население и сотрудников станции, объявив охоту за транспортом. В Севастополе после удара вооруженных сил Украины ракетами Storm Shadow беспилотниками повреждены 30 домов, 16 многоквартирных и 14 частных. Такие данные обнародовал губернатор Михаил Развожаев. В муниципальные комиссии поступили обращения о повреждении 75 квартир и домов, а также 45 автомобилей. Развожаев ранее сообщил о двух пострадавших в результате удара ВСУ. Беспилотники и ракеты ударили по Севастополю минувшей ночью. По словам губернатора, главной целью было здание Южного управления Центрального банка, в которое попал один из снарядов. Армения, вопреки курсу на Европу, остается братской страной для России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Вестям». По его словам, в Армении есть политические силы, которые не разделяют подход правительства премьер-министра Никола Пашиняна в отношении России. Песков также заявил, что Армения остается в Евразийском экономическом союзе. Решение о выходе из объединения может потребоваться в будущем, если ориентация на другие формы интеграции начнет мешать. Решение о дальнейшем нахождении Армении в ЕАЭС или вступлении в Евросоюз будут принимать граждане страны, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе предвыборной встречи с избирателями. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Камила Уго Карабелье в матче второго круга открытого чемпионата Франции по теннису. Рублеву 28 лет, он занимает 13 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Карен Хачанов также вышел в третий круг. Он обыграл аргентинца Марко Тронгелити во втором круге. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: В Альметьевске находится главный офис компании «Татнефть».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 9 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты в период с 8 до 20 часов над Курской и Белгородской областями. Последние при ударе беспилотника погибли мужчины и женщины. Они находились в момент атаки в автомобиле, сообщил оперативный штаб региона. Произошло это в приграничном селе Новый Таволжанка Шебекинского округа. За прошедшую ночь силы ПВО сбили 140 украинских дронов над 7 областями, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. США пока не устраивает ход переговоров с Ираном. Возможен возврат к военным действиям, заявил Дональд Трамп. При этом, по словам президента, Тегеран очень хочет заключить сделку. В ходе встречи с кабинетом министров в Белом доме Трамп подчеркнул, что операция Соединенных Штатов в Иране проходит не менее успешно, чем в Венесуэле. Кроме того, он назвал армию США сильнейшей в мире и обратил внимание на то, что ее бюджет превышает 1 триллион долларов. В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие часы и дни станет ясно, можно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах с Ираном. По словам Рубио, дипломатическое решение – наилучшие варианты. Американские переговорщики продолжают работать над урегулированием. Годовая инфляция в России зафиксирована на уровне 5,33%. За прошедшую неделю она составила 0,07%, следует из данных Росстата. Снижение цен продолжилось на продовольственные товары, как на плодово-овощную продукцию, так и на остальные продукты питания, отмечается в обзоре Минэкономразвития. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,1% за неделю. В секторе услуг – 0,24%. Митрополит Илларион Алфеев, который после задержания в Чехии провел по страже 2 дня, заявил ТАСС, что покинул страну, опасаясь, чтобы история не повторилась. Священнослужитель рассказал, что планирует доложить о произошедшем патриарху Кириллу, а дальше, как он решит. Митрополит рассказал в своем телеграм-канале, что ехал в автомобиле вместе с видеооператором и еще 2 пассажирами, когда их остановила полиция, которая, по его словам, очевидным образом ждала машину со священником. После багажника уже лежало несколько пакетов и банка с белым порошком. Митрополиту и видеооператору позднее вручили уведомление о подозрении в хранении психотропных веществ. Его адвокат не исключил, что это была спланированная акция. Поводом для задержания стало анонимное письмо. Состав всероссийского проекта «Театральный поезд» отправился в путь из Севастополя. Ранее аналогичный поезд выехал из Владивостока. Он также закончит маршрут в столице. Поезду предстоит за 35 дней пройти около 7 тысяч километров по 17 городам России. Всероссийский проект «Театральный поезд» — это культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алешенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Украине следует сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. Так, спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщение о том, что Владимир Зеленский написал письмо Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов

0: Вместили в ином приемлемом расположении. По данным арабских СМИ, Иран готов вывести уран за пределы территории страны, если тот будет передан Китаю. Жительница Удмуртии погибла во время урагана. Женщина пряталась от непогоды в теплице на своем участке, сообщил глава республиканского правительства Роман Ефимов. По его данным, в Болезненском районе повреждены крыши 80 частных домов, 40 многоквартирных и 2 магазинов, а также ряда социальных объектов. Более 60 деревьев и несколько столбов повалены на проезжую часть. В районе введен режим повышенной готовности для сил и средств муниципального звена ЧС. Непогода пришла и в Ростовскую область. В областном центре ветер повалил деревья. Из-за этого травмы получили несколько человек, сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин. В Донской столице действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Туроператоры фиксируют снижение продаж путевок в детские лагеря на море в России на 30-50%. Особенно заметен спад по Краснодарскому краю. Об этом сообщила руководитель Комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова. По ее словам, Анапа немножко восстанавливается после ЧП в прошлом году. Ее лагеря получили разрешение Роспотребнадзора на использование пляжа и моря. Общее собрание клубов российской премьер-лиги приняло московскую «Родину» и воронежский «Факел» в состав участников турнира следующего сезона. «Родина» заняла первое место по итогам чемпионата первой лиги, «Факел» стал вторым. Из числа участников элитного дивизиона исключены две худшие команды по итогам сезона РПЛ – «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. С 1954 по 1957 год в РСФСР существовала Арзамасская область, центром которой был город Арзамас.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Москве 11 часов.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» продолжает получать жалобы от жителей небольших деревень, про которых попросту забыли местные власти. Так, пенсионеры из деревни Гостевое в Смоленской области бьют в колокола из-за состояния единственной улицы. А в деревне Куюки в Татарстане люди сидят 12 дней без воды из-за того, что их уже полгода не могут подключить к новому трубопроводу. Весной прошлого года мы рассказывали о проблемах с водой в деревне Куюки в Татарстане. После запросов в Кривой линии к решению вопроса подключились Минстрой России и власти Татарстана, которые нашли деньги на строительство водоотвода до деревни от Казани. Это обещание было выполнено, новую трубу построили, однако подключить к ней Куюки до сих пор не могут. В итоге люди в мае остались без воды.
3: На сегодняшний день 12 суток воды нет. Те, кто живут ближе там к старой этой водонапорной башне, вода до них доходит. Мы от нее дальше находим, она просто к нам уже не приходит. Началось 15

0: года три назад. Нам обещали, по весне подсохнет, приедем, посмотрим, но так никто не приезжал. Глава администрации у нас меняется один за другим, так что никому ничего не надо. Мы живем за речкой. Три года назад нам сделали мост. Мы просили, нас услышали, нам сделали хороший мост. А иначе мы не могли переходить в разливы. Просто были изолированы от всего. Но дорогу-то нам не сделали. Мы тоже люди. Хоть и деревня маленькая, но, извините, в остальных деревнях все есть. И дороги есть, и насыпи. А мы как бомжи тут, честное слово. Нам же и внуки приезжают на каникулы. И мы на велосипедах покататься хочется. Да и самим ходить. Как пенсионеры, и суставы болят. Знаете, поскользнешься, не дай бог, то сломаешь.
1: Мы попросили власти Смоленской области помочь жителям забытой деревни. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую Линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую Линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
2: Кривая Линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.

0: Песня из сборника «Союз 39». 2006 год.
1: Диджей Грув и Алиса Фрейндлих. Погода. Погода.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родных дорог».

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и Лолиты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Украине следует сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. Так, спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщение о том, что Владимир Зеленский написал письмо Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов противовоздушной обороны и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. «Мир всегда лучшая стратегия», подчеркнул Дмитриев. По данным СМИ, украинский лидер в послании президенту США особо подчеркнул, что в защите от баллистических угроз Киев почти полностью полагается на Соединенные Штаты. По его данным, нынешние объемы поставок больше не соответствуют реалиям на поле боя. Дональд Трамп заявил, что его не устроит сценарий, при котором Иран может передать свой обогащенный уран России или Китаю. Об этом он сообщил во время заседания американского правительства. Говоря о сделке с Ираном, президент отметил, что о смягчении санкций или предоставлении средств речь пока не идет. США позволят иранцам получать средства, если они будут вести себя правильно, подчеркнул республиканец. На этой неделе Трамп потребовал от Тегерана либо немедленно передать обогащенный уран Вашингтону, либо уничтожить на месте или в ином приемлемом расположении. Жительница Удмуртии погибла во время урагана. Женщина пряталась от непогоды в теплице на своем участке, сообщил глава республиканского правительства Роман Ефимов. По его данным, в Болезненском районе повреждены крыши 80 частных домов, 40 многоквартирных и 2 магазинов, а также ряда социальных объектов. Более 60 деревьев и несколько столбов повалены на проезжую часть. В районе введен режим повышенной готовности для сил и средств муниципального звена ЧС. Непогода пришла и в Ростовскую область. В областном центре ветер повалил деревья. Из-за этого травмы получили несколько человек, сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин. В Донской столице действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20-25

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Светы» в честь дня рождения

песни на радио «Родных дорог». Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог.

0: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и группы «Отпетые мошенники». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Дом остался мой в океане пенных далей. Растворю печаль твою.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Волхов появилась первая в стране гидроэлектростанция.
0: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 103,2 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Светы» в честь дня рождения в одном миксе.